я с тобой вижу твои руки. Боже, милосердие, сохрани мені, хоч останню мою дитину, мого Іванка. Боже.

0: να γιαγέλ διαγούδους, γιαγέλ πλήνι, για πλικβάς, για μπαντή, για ονικιάι, γιαγέλ σούσι, γιαγέλ ξύ, γιαγέλ αναγνωστό πλήνι, σούφι, γιαγέλ, γιαγέλ... Хорошо. Там, там я ел сыр, я ел, я пил молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... А, я ел крузеры, шоколад, и я ел молоко, сестра.
1: Это была шутка.
2: Что? Курица? Я попугай? О, медведь, почему? Мне страшно, мне страшно.
1: Попугай, это была шутка. Это была шутка.
2: А, медведь.
3: Да.
4: Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал...